son se stupì e le porta a vasse se seda glamuria nikier nikier vecni tamna roca schminkerica черномерло теза вила свечности от очи покрила лепотица шминкерица шета ко лепа ластна подоба на концу угасне ко приде до роба лепотица шминкерица, йой та роб, до роба.